Нега бокши радио, как е наша срака, а на треза маришка, послуша гаже всака, черна бела писана, али па рдеча, ой ти наша срака, тоги наша среча.